0: Аз тук вави!
1: Тимис и Нина, ман, де, ам софтон, сао, Тимис? Ари, са, че тук не фата, че флупи рененате, сао? Ре, са, нека ще е седа, рео, и на нерен рео, нерен рео, де, са, ти не фелумна, я, тауа нато ни фикиризана, тауа нато ни фасарутана, тауа нато ни фанчана, тауа нато ни цимана, на пацметцима на тафита занака. Ни флупига не на син фурунгун, тете, на нин, на на татерака нуфнис, татерака долу нуфн се, тин реч, фани нуфн ни танура малакас, ни нуфн сана кай, нанга ларин, сачи ну куптена фига не, на лайна тауанция, са лене там ти фига не ти, на нупка бвате розе, а фока фула мене ревати на фок, а фока нфат су ревати на фок, се тин изрежда на тол таул, на мид, уана сум таранен, а матакаскера те уан тарана кай, матакаскера те уан таранен, Agina tsatkisa na yanas na sugun gouvernement yen top ko na sugun gouvernement gouvernement eba tsinia sagato mo fa yanano pa iko setina watao fan bola manara kan side sao tima tukana sa top ko aneti
0: Шота тумкула, шота тумкував.